0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 июня. 13 и 14 июня ночью без осадков, 14 июня днем возможны кратковременный дождь, гроза. 15 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 16 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. 17 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM.

0: Реклама.
1: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551 10 4228. Телефон 0708 01 11 12. 0708 01 11 12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
5: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27.
6: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555 71 71 72. 0555 71 71 72.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте.
4: ГКНБ сообщил о задержании 31 человека в Ворской и Баткенской областях. По данным спецслужбы, все они являются участниками международных террористических организаций, деятельность которых запрещена в Кыргызстане. В ведомстве заявили, что задержанные планировали террористические атаки против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. В ходе спецоперации были изъяты экстремистские материалы, электронные носители информации, незарегистрированное оружие и денежные средства. Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов. Документ опубликован на сайте правовой информации. Ранее мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков. Согласно новому закону, срок медпроверки сокращается до месяца. Закон также вводит обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование для трудовых мигрантов и иностранных граждан, планирующих находиться в России более 90 дней. Президент Садыр Чапаров подписал закон, вводящий штрафы за нарушения в сфере халал-индустрии для повышения доверия в такой продукции. По данным Минэкономики, теперь за несоблюдение стандартов, отсутствие документов или обман с сертификацией физлицам грозит штраф 7,5 тысяч сомов, а юрлицам до 65 тысяч сомов. Контролировать оборот на всех этапах будут Минздрав и Минсельхоз. Проверить легальность товаров граждане смогут по QR-кодам через портал adal.gov.ky.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0510 алкушич.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина ФМ» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тонду взломан, а личные данные утекли в сеть. Людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредиты и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Во всех регионах Кыргызстана в общественных местах установлены современные камеры видеонаблюдения. По данным МВД, работы идут в рамках проекта «Безопасная страна». Техника позволяет круглосуточно следить за обстановкой, предупреждать нарушения и оперативно реагировать на происшествия. С помощью этих систем сотрудники выявляют нарушителей, устанавливают обстоятельства инцидентов и принимают необходимые меры. С 11 июня в США, Канаде и Мексике стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонию открытия украсили выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Ну, а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Смеяться под звуки гимна компании к увольнению.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505 0510 63. Татина. Татина.

Tick tick go go, tick tick go go, tick tick go go.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 июня. 13 и 14 июня ночью без осадков, 14 июня днем возможны кратковременный дождь, гроза. 15 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 16 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. 17 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Нравится мне.
1: Реклама. Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551 10 4228. Телефон 0708 01 11 12. 0708 01 11 12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555 71 71 72. 0555 71 71 72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: sientes. Enséñame los...
1: Цитата.
2: Что плохого в том, что кто-то смеется без причины? Зачем нужна причина, чтобы смеяться? Причина нужна, чтобы быть несчастным. Чтобы быть счастливым, причина не нужна. Ошо.
1: Реклама.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание – столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
9: Рекламная служба
10: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеша с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Все водители такси в Бишкеке обязаны получить лицензию до 1 июля. После этой даты работа без разрешительных документов будет считаться нарушением закона, сообщает пресс-служба УПСМ. В ведомстве напомнили, что за отсутствие лицензии со следующего месяца будут штрафовать. Для физических лиц штраф составляет 7500 сомов, для юридических – 23 тысячи. Пассажирам рекомендуют пользоваться только лицензированными такси, поскольку такие перевозчики соответствуют требованиям безопасности и работают на законных основаниях. Милиция усиливает меры безопасности в туристический сезон. Как сообщает МВД, сотрудники патрулируют курортные зоны и места массового отдыха, чтобы оперативно реагировать на любые происшествия. Особое внимание уделяют безопасности туристов и напоминают отдыхающим о мерах предосторожности. МВД призывает граждан соблюдать порядок и сообщать о любых подозрительных ситуациях или правонарушениях. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
2: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: «Что бы ты ни выбрал, все равно пожалеешь, Сократ».
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Сергей Чапаров подписал закон о безопасности дорожного движения, который вводит сразу несколько важных новшеств для автомобилистов, владельцев электросамокатов и пользователей мототранспорта. Одним из самых заметных изменений стали ограничения для должников по штрафам, обязательная регистрация скутеров и появление специальных номеров для электромобилей. Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД теперь станет основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения. Кыргызстан запустит прямые авиарейсы в Германию в 2027 году. Полеты будут выполняться на новейших лайнерах Airbus. Об этом сообщил глава компании «Аэропорты Кыргызстана» Маназбек Самединов. По его словам, соглашение о приобретении двух новых воздушных судов было заключено в марте текущего года. Решение о покупке дальнемагистральных самолетов принималось с уверенностью в том, что Кыргызстан успешно пройдет международный аудит и выйдет из черного списка Европейского Союза. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся первых-четвертых классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере с 14 сомов в день на учащегося. Отмечается, что практика повышения норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширить ассортимент овощей и фруктов, увеличить разнообразие блюд, а также повысить сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.latina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: Реклама. Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
1: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

как две капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима, на свет.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 июня. 13 и 14 июня ночью без осадков, 14 июня днем возможны кратковременный дождь, гроза. 15 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 16 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. 17 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Хиты

0: Реклама. Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-1042-28. Телефон 0708-01-1112. 0708-01-1112. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта. Чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. Лоуренс Питер.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай. Танцуй по

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. ГКНБ сообщило о задержании 31 человека в Волжской и Баткенской областях. По данным спецслужбы, все они являются участниками международных террористических организаций, деятельность которых запрещена в Кыргызстане. В ведомстве заявили, что задержанные планировали террористические атаки против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. В ходе спецоперации были изъяты экстремистские материалы, электронные носители информации, незарегистрированное оружие и денежные средства. Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов. Документ опубликован на сайте правовой информации. Ранее мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков. Согласно новому закону, срок медпроверки сокращается до месяца. Закон также вводит обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование для трудовых мигрантов и иностранных граждан, планирующих находиться в России более 90 дней. Президент Садыр Чапаров подписал закон, вводящий штрафы за нарушения в сфере халал-индустрии для повышения доверия в такой продукции. По данным Минэкономики, теперь за несоблюдение стандартов, отсутствие документов или обман с сертификацией физлицам грозит штраф 7,5 тысячи сомов, а юрлицам до 65 тысяч сомов. Контролировать

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Устали от шума, холода и сквозняков, с окнами от Винтерпласт, в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555-05-1060.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Escucha el ritmo.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тундук взломан, а личные данные утекли в сеть. Людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Во всех регионах Кыргызстана в общественных местах установлены современные камеры видеонаблюдения. По данным МВД, работы идут в рамках проекта «Безопасная страна». Техника позволяет круглосуточно следить за обстановкой, предупреждать нарушения и оперативно реагировать на происшествия. С помощью этих систем сотрудники выявляют нарушителей, устанавливают обстоятельства инцидентов и принимают необходимые меры. С 11 июня в США, Канаде и Мексике стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года. Впервые в истории за главный футбольный трофей планеты поборются 48 сборных. Нынешний мундиаль станет самым масштабным за всю историю мирового футбола. Церемонию открытия украсили выступления мировых звезд, среди которых Шакира и Джей Балвин. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР пройдет в Мехико. Для кыргызстанских болельщиков игра начнется в час ночи 12 июня. А имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.latina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 1515 25 и 0706 1515 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай Почуйской области по 17 июня. 13 и 14 июня ночью без осадков, 14 июня днем возможны кратковременный дождь, гроза. 15 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 16 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. 17 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM.

0: Реклама.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0555-0556.

0: тебя.
1: Реклама. Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551 10 42 28. Телефон 0708 01 11 12. 0708 01 11 12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555 71 71 72. 0555 71 71 72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеша с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Все водители такси в Бишкеке обязаны получить лицензию до 1 июля. После этой даты работа без разрешительных документов будет считаться нарушением закона, сообщает пресс-служба УПСМ. В ведомстве напомнили, что за отсутствие лицензии со следующего месяца будут штрафовать. Для физических лиц штраф составляет 7500 сомов, для юридических – 23 тысячи. Пассажирам рекомендуют пользоваться только лицензированными такси, поскольку такие перевозчики соответствуют требованиям безопасности и работают на законных основаниях. Милиция усиливает меры безопасности в туристический сезон. Как сообщает МВД, сотрудники патрулируют курортные зоны и места массового отдыха, чтобы оперативно реагировать на любые происшествия. Особое внимание уделяют безопасности туристов и напоминают отдыхающим о мерах предосторожности. МВД призывает граждан соблюдать порядок и сообщать о любых подозрительных ситуациях или правонарушениях. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
3: Музыку, в пустоту.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он ал.

0: Реклама.
1: Марка в машине.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Продаю бетонные заборные плиты ограждения БУ. Высота 2,4 метра, длина 2,5. WhatsApp 0551-10-42-28. Телефон 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
6: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Цитата.
1: Чтобы оценить чье-нибудь качество, надо иметь некоторую долю этого качества и в самом себе. Уильям Шекспир.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Сергей Чапаров подписал закон о безопасности дорожного движения, который вводит сразу несколько важных новшеств для автомобилистов, владельцев электросамокатов и пользователей мототранспорта. Одним из самых заметных изменений стали ограничения для должников по штрафам, обязательная регистрация скутеров и появление специальных номеров для электромобилей. Наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД теперь станет основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения. Кыргызстан запустит прямые авиарейсы в Германию. В 2027 году полеты будут выполняться на новейших лайнерах Airbus. Об этом сообщил глава компании «Аэропорты Кыргызстана» Маназбек Самединов. По его словам, соглашение о приобретении двух новых воздушных судов было заключено в марте текущего года. Решение о покупке дальнемагистральных самолетов принималось с уверенностью в том, что Кыргызстан успешно пройдет международный аудит и выйдет из черного списка Европейского Союза. С 1 января 2027 года норматив финансирования школьного питания будет повышен до 40 сомов в день на одного учащегося. Об этом сообщили в администрации президента. В настоящее время питание учащихся первых-четвертых классов общеобразовательных организаций финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере с 14 сомов в день на учащегося. Отмечается, что практика повышения норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширить ассортимент овощей и фруктов, увеличить разнообразие блюд, а также повысить сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.latina.kg. Удачи в делах!

0: На заметку. На заметку.
1: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0510 60.

0: радио Дадина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Дадина.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую